0: Oh my God, he's dealing drugs.
1: Please, please, no, no, I will watch Murder Capital Television as you say. Please, please, no, no, don't hurt me. I will watch all day. I will watch
2: Murder Capital Television.
3: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
4: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
5: А где Лунц?
6: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
5: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
7: Decompression. Decompression. Decompression.

0: Kilometer.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76, самый натуральный засранец.